0: Сдивни волосы фось, но не ах, я мору в хат в име, уй, ах, за сын, на слаху, жни, я дуру, фось, фох, я.
1: I'm not a gun, I hear one every new remember.